0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. Элвис Аарон Пресли является одним из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки 20 века. Элвис Пресли.
2: Good luck, chum.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: to the company store.
1: Вы слушаете радио «Монтаж».

В Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Мерлин Монро. Композиция «I Wanna Be Loved By You» была написана в 1928 году для мюзикла «Good Boy», но мировую известность этот трек приобрел благодаря картине «В джазе только девушки» с Мерлин Монро в одной из главных ролей. Она же и исполняет в фильме песню «I Wanna Be Loved By You».
0: Мерлин Монро. «I Wanna Be Loved By You».

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премии «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+.
7: ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75.
8: Центр города. Панорамные окна. Дизайнерское лобби. Подземный паркинг. Бизнес-класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 863 320 0046.
5: ООО «СЗ Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
9: Прием детского лора со скидкой 30%. Эндоскопия в подарок. Позаботьтесь о здоровье ребенка с максимальной выгодой. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
11: Окошкина.
12: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. Выбирать направление для поездки нужно, исходя из своих пожеланий, а не на основании туристических рейтингов, уверен президент клуба путешествий Михаил Кожухов. Нет никаких рейтингов, нет никаких топ-5, топ-3, которые обязательны. Это все чушь собачья. Ехать нужно туда, куда просится душа, заявил Кожухов в эфире радио РБК. Душа самого президента клуба путешествий просит ловить семгу в Мурманской области. Интересными направлениями для отдыха внутри страны спикер назвал Пермь, где каждый год проходит Дягилев фестиваль, Петербург, окрестности Москвы и Калининградскую область. Тем, кто ищет что-то нестандартное, Кожухов посоветовал отправиться на Шантарские острова. Путешествие на архипелаг непростое, дорога до лагеря на катере занимает порядка 5 часов. При этом немногочисленные туристы получают возможность пообщаться с китами. Другой интересный формат – спортивные сплавы. Лучшими направлениями для них эксперт назвал Саяны и Алтай. Сам Кожухов сплавлялся по реке Снежной по склону хребта Хамар-Дабан в районе озера Байкал. Ранее аналитики выяснили, что россиянки чаще мужчин выбирают приключения вместо пляжа. Это может быть трекинг, сафари, сплавы и дайвинг. В 2030-м на острове Саадият в Абу-Даби откроют Центр искусств Дар-эл-Фунун Абу-Даби, сообщили в пресс-службе Департамента культуры и туризма Эмирата. Дар-эл-Фунун Абу-Даби представляет собой наши долгосрочные инвестиции в художественное творчество и отражает наш комплексный подход к культурному развитию. Это подход, основанный на наших ценностях, сформированный нашими людьми и открытый миру. Это сознательная инвестиция в будущее нашей культурной экосистемы, и масштаб наших амбиций очевиден, заявил председатель 10 Абу-Даби. В Абу-Даби его превосходительство Мохаммед Халифа Аль-Мубарак. На сцене комплекса зрители смогут увидеть оперные, балетные, театральные и другие постановки. Здесь будут выступать признанные и новые таланты из региона и со всего мира. Проект разработал Фрэнк Герри, архитектор, который также спроектировал будущее Гуггенхайм Абу-Даби. Вместимость Дар-эл-Фунун Абу-Даби превысит 6 тысяч человек.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
8: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
9: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
10: Алло, ну, как там с бизнесом?
11: Что? Вы кому звоните?
10: Твоему бизнесу звоню.
11: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
12: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
13: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
14: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года выпуска.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Вы слушаете

0: Радіо Монте-Карло.
1: Ви слухаєте Радіо Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
2: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: наш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. Американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретятся на полях саммита Североатлантического альянса в Анкаре, сообщил Reuters со ссылкой на американского чиновника. По его словам, глава США испытывает острую необходимость попытаться положить этому конец. При этом Трамп также намерен вновь призвать союзников по альянсу увеличить расходы на оборону. После встречи с Зеленским президент США, скорее всего, продолжит контакты с президентом России Владимиром Путиным. Саммит НАТО пройдет с 7 по 8 июля. Крупнейшие российские банки повысили ставки по краткосрочным вкладам, несмотря на снижение ключевой ставки. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков. Средняя максимальная ставка по депозитам на 3 месяца в 10 крупнейших банках выросла до 13,35% годовых. При этом вклады на более долгий срок, наоборот, стали немного менее доходными. Ставки по депозитам на полгода снизились до 12,94%, а по годовым вкладам до 12% годовых. В Ростовской области запрет на въезд в леса продлили до 23 июля. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Донского региона. Ограничения действуют для всех граждан и транспортных средств. Как отметила глава министерства Алла Кушнарева, ограничения могут продлить, если ситуация не улучшится. Власти призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности. В Ростове с 25 июля изменят правила проезда на трех улицах ради повышения безопасности. Об этом рассказали в городском департаменте автодорог. На Мичуринской и Профсоюзной введут ограничения максимальной скорости до 40 км в час. На Филимоновской появится запрет остановки и стоянки с табличкой об эвакуации транспорта, пояснили в ведомстве. Ремонтные работы, автомеханика и строительство стали самыми прибыльными подработками для россиян без трудового опыта в первом полугодии этого года, выяснили эксперты Авито-подработки. Как показало исследование, бизнес-заказчики были готовы платить ремонтникам в среднем 86 тысяч рублей в месяц. Автомеханикам без опыта предлагали порядка 84 тысяч рублей. Строители замыкают тройку лидеров с доходом 76,5 тысяч рублей в месяц. В пятерку высокооплачиваемых подработок также вошли мастера ногтевого сервиса и сварщики. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара составляет 77 рублей 23 копейки. Евро 88 рублей 3 копейки. Сейчас в Ростове плюс 21 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 2 балла оценивает дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты к этой минуте. Дороги почти свободны, но есть небольшие затруднения, и коротко о них. Самый крупный затор сейчас, это особенно от автосервиса до проспекта Королева, вы потеряете более 10 минут. Около 10 минут потратите на Всесоюзное от проезда под железной дорогой до Портовой, 5 минут простоите на Ворошиловском от Седова до Пушкинской улицы и столько же времени потратите на Малиновского от проезда под железной дорогой до проспекта Стачки. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама. Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
3: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
5: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Прием детского лора со скидкой 30%. Эндоскопия в подарок. Позаботьтесь о здоровье ребенка с максимальной выгодой. Подробнее об условиях акции по телефону 30-30-380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Каждый четвертый россиянин этим летом планирует устроить цифровой детокс и временно отказаться от соцсетей. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на исследование. Еще почти треть опрошенных признали, что хотели бы на время уйти из интернета, но пока не решились. При этом почти половина респондентов заявили, что не верят в цифровой детокс и будут пользоваться соцсетями как обычно. Те, кто уже пробовал делать паузу, говорят, что это помогает отдохнуть, снизить тревожность и меньше отвлекаться на информационный шум. Россияне все чаще покупают кормовые добавки для домашних животных. За первые 4 месяца этого года на них потратили около 2 миллиардов рублей. Это 14% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет «Коммерсант». Речь идет, например, о пробиотиках, омега-3 и комплексах для суставов. Раньше их чаще приобретали, когда у питомца уже возникали проблемы со здоровьем. Теперь владельцы животных все чаще покупают такие средства регулярно. По мнению экспертов, рост спроса связан с увеличением доли домохозяйств, питомцами и гуманного отношения к ним.

0: «Скучное путешествие» на радио «Монте-Карло».
1: Австралийский путешественник Бен Карлин, как и многие его коллеги, стал первым и единственным в своей категории. Его кругосветка не была ни пешей, ни велосипедной, ни тем более с участием экзотических средств вроде газонокосилки. Он обошел Землю на автомобиле-амфибии. По профессии Карлин был горным инженером, а идею большого путешествия вынашивал еще со времен военной службы. Тогда он впервые увидел американскую амфибию «Форд» и решил, что именно она — идеальный транспорт для кругосветки. Позже Бен приобрел такой аппарат на аукционе и переделал его под дальние странствия. Установил койку, радиостанцию и компас. Имя для нового корабля он позаимствовал из рекламного слогана дезодоранта «Half Safe», что в переводе означает «полубезопасный». Первый спуск амфибии на воду состоялся в январе 1948 года в Нью-Йорке. Экипаж — сам Бен и его жена Элеонора. Но первые четыре попытки окончились неудачей. Лишь с пятой, в июле 1950-го, супругам удалось тронуться по-настоящему. Из канадского Галифакса они доплыли до Азорских островов, затем от Марокко пересекли сушу до Гибралтара, переплыли пролив и через Европу вышли к Англии, по дороге преодолев и Ла-Манш. После этого последовал перерыв почти на 2,5 года. Новая глава путешествия началась в начале 1955-го. На этот раз они добрались до Индии. Правда, здесь Элеонора отказалась продолжать путь и подала на развод. Финишировал Бен Карлин в мае 1958 года в Монреале, спустя 10 лет после старта. Его маршрут включал почти 18 тысяч километров по морю и 63 тысячи по суше. А прославленная амфибия Half Safe теперь занимает почетное место в музее школы Гилфорд, где когда-то учился Бен Карлин.
0: Нескучное путешествие на радио

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
5: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
6: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
10: «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Алло, ну, как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
8: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка.банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка.банк».
9: АО «Точка.ООО Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
10: Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
11: Я здесь. Рядом.
10: «Доктор, я боюсь». Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет?
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский».

0: Магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС-Сигма-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. Сегодня в Госдуме стартует последний рабочий месяц весенней сессии всего 8-го созыва. За 2 пленарные недели депутатам предстоит почистить хвосты, рассмотрев несколько десятков законопроектов второго чтения. Среди них, в частности, инициативы, связанные с обороной, работой силовых ведомств и поддержкой участников СВО, а также поправки о продлении гаражной амнистии и расширении перечня целей благотворительной деятельности. Ожидается рассмотрение правительственных поправок в КОАП, усиливающих ответственность за правонарушения в сфере гособоронзаказа. Последнее заседание Госдумы, на котором депутаты подведут итоги своей 5-летней работы, запланировано на 27 июля. В России предложили ввести федеральную выплату в 20 тысяч рублей супружеским парам, которые прожили в браке от 50 лет. Как сообщает РИА Новости, соответствующее обращение на имя главы Минтруда России Антона Котякова направила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Она также подчеркнула, что выплата предусматривает индексацию в зависимости от числа совместных лет жизни. По ее словам, подобная мера, способствующая укреплению института семьи, уже действует в отдельных регионах. В Ростовской области местами в Приазовье ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. Спасатели призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности, не оставлять непотушенные окурки сигарет и быть предельно осторожными при обращении с огнем. В регионе действует особый противопожарный режим. Готовность реконструкции трассы М4 Дон в Ростовской области превысила 40%. На участке уложено 36 километров асфальта, а масштабные работы планируют завершить в следующем году. Строительно-монтажные работы на участке с 933 по 1924 километр федеральной трассы идут полным ходом. Параллельно ведется реконструкция съездов транспортных развязок в Красносулинском и Октябрьском районах, а также возведение новых транспортных услуг в Каменском и Октябрьском районах. Для повышения безопасности и комфорта движения на маршруте внедрят автоматизированную систему управления дорожным движением, проложат линии освещения и установят шумозащитные экраны вблизи населенных пунктов. Норвегия выбила Бразилию с чемпионата мира по футболу. Встреча в 1/8 финала закончилась со счетом 2-1. Норвегия впервые в истории вышла в четвертьфинал. Бразилия не попала в эту стадию впервые с 90-го года прошлого века. В 1/4 финала норвежцы встретятся со сборной Англии, которая пару часов назад обыграла одних из хозяев чемпионата Мексику. Полуфиналы должны пройти 14-15 июля, ну а финал 19 числа в Нью-Йорке. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара составляет 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. В эти минуты в Ростове плюс 25 и облачно с прояснениями по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 3 балла оценивает утренний трафик в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты. К этой минуте на улицах города местами затруднения. На особенное от автосервиса до проспекта Королева вы простоите около 10 минут. Столько же времени потратите на Нансена-Юг от Буденновского проспекта до проспекта Михаила Нагибина. На Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Портовой потратите 5 минут. И на Ворошиловском проспекте от улицы Седова до Пушкинской улицы также придется сбавить скорость. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет?
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 863 320 0046.
11: ОСЗ «Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
12: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Стрим-сервис Prime Video представил дебютный тизер-трейлер шоу «Великий». Мини-сериал о легендарном боксере Мохаммеде Али появится в интернете 4 ноября этого года. Али воплотил начинающий актер Джален Бест. Всего же в первом сезоне запланировано 8 серий. «Великий» затронет главные этапы становления Али от первых побед до мировой славы. Одним из исполнительных продюсеров сериала выступил обладатель «Оскара» Майкл Б. Джордан. Наиболее известным кинопроектом о жизни Мохаммеда Али считается байопик 2001 года режиссера Майкла Мана с Уиллом Смитом в главной роли. Актер и продюсер Вин Дизель заявила о начале съемок боевика «Форсаж навсегда». 11-я и последняя часть основной серии «Форсаж», по словам актера, обещает стать самым невероятным финалом. Картина продолжит события «Форсажа 10» и вернет действие в Лос-Анджелес, где четверть века назад начиналась история Доминика Торетто. Режиссером вновь выступает Луи Летерье, а сценарий переписывал Майкл Лесли. В прокат «Форсаж навсегда» должен выйти 17 марта 2028 года.

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Форд против Феррари.
2: Биографическая спортивная драма «Форд против Феррари» рассказывает о противостоянии двух автомобильных гигантов во французском городе Ле-Ман. Именно там проходит знаменитая гонка на выносливость «24 часа Ле-Мана». Победителем станет тот, кто сможет сутки продержаться без поломок и прийти к финишу первым. Гонка проверяет предел скорости и надежности автомобиля, а еще выносливость самого водителя. Часто ему приходится провести за рулем до 8 часов, пока его не сменит следующий член команды. Фильм основан на реальной истории. Все началось с того, что в 60-х годах компания Ford столкнулась с крупным падением продаж из-за конкурентов. Генеральный директор Генри Форд II пришел к выводу, что ситуацию сможет спасти спортивный автомобиль. Но собственной разработки в портфеле компании на тот момент не было. Поэтому Форд решил купить акции компании Феррари. В последний момент владелец отказался от сделки и оскорбил Генри Форда II и его машины. Бизнесмен пообещал расквитаться с ним. Создать свой спортивный автомобиль, который победит в знаменитой гонке. После нескольких неудач и небезопасных прототипов у него это получилось. В Ле-Мане 1966 года все три призовых места забрали машины бренда Ford, а автомобили Ferrari не дошли до конца гонки. Главные роли в фильме исполнили Кристиан Бейл и Мэтт Дэймон. Их прототипами стали реальные люди. Автомобилестроитель Кэрол Шелби, победивший в Ле-Мане, и его друг Кен Майлз, опытный гонщик и инженер. Именно с их помощью команде Форда удалось создать автомобиль-победитель GT40 MK2. Режиссером фильма стал Джеймс Мэнголд. Он сделал все, чтобы детально показать сцену гонки. Реальная трасса Ле-Мана из 60-х годов не сохранилась, поэтому режиссер снимал отрезки пяти других трасс. Вместе с командой он воссоздал реплики автомобилей, которые участвовали в реальной гонке. Кинокартина была четырежды номинирована на «Оскар» и забрала две награды за звуковой и кадровый монтаж.
0: Непридуманные сюжеты на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю Ашан Красная Птица 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
9: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
10: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
12: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
13: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи «Застрахуй машину», «Застрахуй 3000, получи
16: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
17: АО Альфа-банк 6+.
18: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
20: Алло, ну, как там с бизнесом?
21: Что? Вы кому звоните?
20: Твоему бизнесу звоню.
21: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
22: Радио Монте-Карло. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

0: регистрации 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Реклама.
5: Прием детского лора со скидкой 30%. Эндоскопия в подарок. Позаботьтесь о здоровье ребенка с максимальной выгодой. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Мультплюс.
7: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». До конца июля прием опытного флеболога и УЗИ вен всего 2500 рублей. Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130. 303-26-87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
9: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
10: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит эконос. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло».

0: безупречный вкус в музыке. В Ростове 10 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. Роспотребнадзор открывает горячую линию по защите прав потребителей, которые получают образовательные услуги. Консультацию специалистов ведомства можно получить до 17 июля. Номера телефонов горячей линии можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. В рамках горячей линии специалисты помогут в оформлении претензий к образовательным организациям. Председатель Совета матерей, депутат Госдумы Татьяна Буцкая рассказала, что возвращение обязательных штампов о браке в паспорт не будет, передает ТАСС. Тем не менее, если у гражданина есть желание поставить штамп о браке в паспорте, никто не сможет ему это запретить. В Ростове на городской набережной снесут 28 больных деревьев и проведут обрезку крону 41 растения. Такая информация появилась на сайте госзакупок. Уточняется, что масштабная зачистка зеленых насаждений пройдет на участке от Богатяновского спуска до Газетного переулка. Исполнителю предстоит вывести более 200 тонн древесины и утилизировать все отходы. Перевозчик Grand Service Express запустил состав по маршруту Москва-Ростов-на-Дону и обратно. В дороге поезд будет проводить почти сутки. Поезд номер 153 начал курсировать со 2 июля из Ростова-на-Дону. Дорога занимает чуть более 21 часа. На сайте перевозчика указано, что рейс из Москвы будет ходить до 21 декабря этого года, а из Ростова-на-Дону до 23 декабря. Для пассажиров доступно два типа билетов – плацкарт или купе. Ученые Пермского политеха попытались спрогнозировать победителя чемпионата мира по футболу с помощью искусственного интеллекта. Как пишет «Комсомольская правда», три разные модели назвали фаворитом турнира сборную Франции. Один алгоритм опирался на уже сыгранные матчи и результаты французов на групповом этапе. Другой учитывал больше факторов, в том числе букмекерские оценки, компьютерные симуляции и прогнозы, которые ранее использовались на чемпионатах мира. При этом специалисты подчеркивают, относиться к таким расчетам слишком серьезно не стоит. В футболе всегда остается место случайности, которое может изменить ход турнира. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара составляет 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. В Ростове сейчас плюс 25. И ясно, по данным Яндекс.Погоды, это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: За прошедший час ситуация на дорогах Ростова-на-Дону не изменилась и все так же составляет 3 балла по данным Яндекс.Карт. На улицах города местами затруднения. Немного придется постоять на Нансена юг от Буденновского проспекта до проспекта Михаила Нагибина. Здесь вы потеряете около 5 минут. Придется сбавить скорость на Малиновского, Всесоюзная от Даватора до Западного моста. На Привокзальной площади, Большой Садовой от Красноармейской до Кировского проспекта и на проспекте Соколова от Социалистической улицы до площади Гагарина. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о путешествиях. Сервис TripAdvisor подвел итоги ежегодного конкурса и определил лучшие отели мира. Рейтинг сформирован на основе отзывов и оценок миллионов путешественников, оценивавших личный опыт проживания. Лидером мирового списка стал шикарный гостиничный комплекс GH Universal 5 звезд в индонезийском Бандунге. Отель получил высшие оценки за архитектуру в стиле итальянского возрождения, окружающую природу и наличие отдельной специализированной гостиницы для домашних животных. Вторую строчку рейтинга занял отель Colline de France 4 звезды, расположенный в бразильском муниципалитете Грамадо. Постояльцы отметили в отзывах атмосферу французского Прованса, наличие дизайнерской мебели, а также премиальное постельное белье и косметические принадлежности в номерах. Третье место занял итальянский Sporting Family Hospitality 4 звезды в Ливинья, ориентированный на любителей активного зимнего и летнего отдыха благодаря близости к горнолыжному склону и собственному теннисному корту. В первую пятерку лучших мировых гостиниц также вошли британские Royal Lancaster London 5 звезд в Лондоне и спа-комплекс Five Pine Lodge & Spa 4 звезды в американском штате Орегон.

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

Вы слушаете радио «Монте-Карло».

слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
2: Реклама. Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.com.ru.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премии «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+. ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина!
4: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8-863-320-0046.
6: ОСЗ «Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о знаменитостях. Звезда кантри-музыки Долли Партон опубликовала в соцсетях пост, в котором поблагодарила Тейлор Свифт и Трэвиса Келси за щедрое пожертвование в размере $2 миллиона. Imagination Library – это благотворительная программа, созданная легендой кантри-музыки Долли Партон в 1995 году. Ее цель – привить детям любовь к чтению с ранних лет. Программа ежемесячно распространяет бесплатные книги детям от рождения до 5 лет. Недавно Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Мэдисон Сквер Гарден. Церемонию провел Адам Сэндлер, а о свадьбе стало известно, когда на вывеске арены появилась надпись «Just Married». Арнольд Шварценеггер примерил роль ведущего свадебной церемонии. Актер провел бракосочетание режиссера Брэда Пейтона в Будапеште, где сейчас проходят съемки нового комедийного боевика «The Kellys». Церемония бракосочетания прошла в историческом рыбацком бастионе, одной из главных достопримечательностей венгерской столицы. На торжестве также присутствовали актеры Лиам Хемсворт и Джина Дэвис, которые, как и Шварценеггер, играют в новом фильме Пейтона. Последние несколько недель Шварценеггер живет в Будапеште. Местные жители не раз встречали его на улицах города, актер катался на велосипеде по району Будайской крепости, посещал тренажерные залы и гулял возле базилики Святого Иштвана. Для Шварценеггера это уже не первый визит в Венгрию. Ранее он работал в стране над фильмом «Терминатор. Темные судьбы» и успел стать одним из самых узнаваемых голливудских гостей города.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Персонаж композиции «Мэг зе Найф», «Мэкки Нож», так же, как и текст песни, позаимствован из спектакля «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта, поставленного им на немецком языке. Существует не менее 8 вариантов перевода песни «Мэг зе Найф» на английский язык. Один из них, ставший самым известным, озвучил в 1955 году великий Луи Армстронг.
0: Луи Армстронг. «Мэг зе Найф».

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
3: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
5: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе «Деканос». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о музыке. Мадонна вернулась с альбомом Confessions 2. Это ее первая работа за 7 лет и сиквел Confessions on a Dance Floor. В пластинку вошли 16 песен, включая дуэты с Сабриной Карпентер, Стромае и Мартином Гарриксом. Продюсером альбома выступил Стюарт Прайс, работавший над Confessions on a Dance Floor. После сотрудничества с Мадонной он стал очень востребован. Прайс также работал с Дуа Липой, Кайли Миноук, The Killers и Pet Shop Boys. В первых отзывах альбом очень хвалят. По мнению Pitchfork, Мадонна выпустила свой лучший альбом за 20 лет. Но это даже не главное. Confessions 2 также назвали важным дополнением к творческому наследию певицы. Обозреватель The Guardian написал релиз как ее самый важный альбом за 2 десятилетия. В The Independent пластинку тоже похвалили и назвали лучшей за 20 лет. Критику не понравилась лишь небольшая затянутость альбома. Confessions 2 длится час. В New Musical Express релиз назвали триумфальным возвращением поп-королевы на танцпол. А вот обозревателю Consequence свежий альбом Мадонны не очень понравился. По его мнению, певица не показала ничего нового, хотя и доказала, что все еще умеет устраивать вечеринки. Но большинство отзывов и рецензий положительные. Хотя многие отмечают, что до Confessions on a Dance Floor новый альбом все же не дотягивает, Confessions 2 сейчас занимает первые места в iTunes в 42 странах. По сути, ходит информация, что за первую неделю в США будет продано 85 тысяч копий альбома. Впрочем, фанаты Мадонны считают, что реальные цифры совсем другие.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Турция. Турция и отдых – понятия для нас практически неотделимы. Мы говорим «Турция», подразумеваем отель на побережье. Однако для самих турок отдых выглядит далеко не всегда именно так. Жизнь в Турции в течение года четко поделена на два периода – летний сезон и все остальные месяцы. С октября по июнь горожане проводят время в своих квартирах или капитальных домах. А с середины июня, когда в школах и университетах наступают каникулы, и до конца августа, а нередко и в сентябре, многие переезжают в летние резиденции. Свои или арендованные. Находиться они могут на море или в горах. Явление это в Турции очень распространено, поскольку на природе, как известно, летний зной переживать гораздо легче, чем в городе. С началом летнего сезона поселки с загородными домиками буквально оживают, наполняются звуками, детскими криками и движением. Люди проводят много времени на открытых верандах, вместе пьют чай, кофе, собираются на обеды и ужины, поют турецкие песни, смотрят футбольные матчи, а по вечерам допоздна могут играть в настольные игры. Ближе к ужину ветер приносит со всех сторон разные волнующие запахи, готовящиеся на мангале еды – шашлыка, кебаба, кёфте или рыбы. На участках в таких поселках у одних разбиты газоны с красивыми цветочными клумбами, у других – большие сады. А вот для любителей выращивать что-нибудь своими руками в Турции существует и нечто вроде дачи. За небольшие деньги государство сдает в аренду сотку-полторы земли. Там можно завести небольшой огородик и поставить однокомнатный домик, чтобы было где передохнуть. Только вот остаться там дольше, чем на один день, вряд ли получится. Как правило, из коммуникаций там, кроме воды, нет больше ничего. Загородный сезон на радио Монте-Карло.
1: Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: В Велкой Пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
2: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 27, плюс 29 градусов, вечером плюс 22. Завтра будет малооблачно и плюс 30 на термометре.
2: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
2: BU – это красота твоего тела. BU – это философия осознанного движения. BU – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. BU.
3: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина!
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Студио-канал представил дебютный тизер-трейлер очередной французской экранизации романа «Отверженные» Виктора Гюго. В России фильм выйдет 15 октября этого года. Действие знаменитой эпопеи разворачивается в Париже начала 19 века. Беглый каторжник Жан Вальжан, приговорен к тюремному заключению, вынужден скрываться от правосудия. Герой в корне меняет свою жизнь вопреки преследованию жесткого инспектора Жавера. Роли в ленте исполнили Винсан Линдон, Тахар Рахим, Камиль Коттен, Ноэми Мерлан, Бенджамин Лаверн и другие. Режиссерский пост занял Фред Кавайе. Аналитики предрекли кинокомиксу «Человек-паук. Совершенно новый день» самый крупный старт на территории США в этом году. По прогнозам, картина может собрать за первые выходные 228 миллионов долларов, а итоговый куш потенциально составит 570 миллионов долларов без учета международных территорий. На данный момент самым крупным дебютантом на территории Северной Америки в этом году остается «История игрушек», которая собрала 160 миллионов долларов. Предыдущий «Паук» с подзаголовком «Нет пути домой» дебютировал в декабре 2021 года. Фильм освоил за первые выходные в США 260 миллионов долларов. Ну а финальный мировой бокс-офис составил около 2 миллиардов долларов. «Совершенно новый день» расскажет о Питере Паркере в непростой жизненной ситуации. Герой вынужден скрывать от мира свое альтер-эго «Человека-паука», что приводит к опасным последствиям. В картине снимались Том Холланд, Зендея, Сэйди Синг, Джон Бернтал, Марк Руффало и другие. Режиссером выступил Дестин Дэниел Кретон. В США «Человек-паук» выходит 31 июля.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: Композиция «Something Stupid» в исполнении Фрэнка и Нэнси Синатры стала первым и единственным дуэтом отца и дочери, поднявшимся на вершины национальных чартов Великобритании и США. Причем главной песней Америки «Something Stupid» оставалась 4 недели подряд.
0: Фрэнк Синатра. «Something Stupid».

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+. Радио «Монте-Карло».

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Радио.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 27, плюс 29 градусов, вечером плюс 22. Завтра будет малооблачно и плюс 30 на термометре.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Реклама.
5: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
6: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доконос. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло».

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премия «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+.
3: ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75.
4: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» – «Волт Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
5: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о знаменитостях. Бейонсе неожиданно выпустила песню «Morning Dew Dong». Трек, спродюсированный Фарреллом Уильямсом, войдет в юбилейное переиздание альбома «B-Day». Оно выйдет 4 сентября в 45-й день рождения Бейонсе. Оригинальный релиз состоялся 1 сентября 2006 года и также был приурочен ко дню рождения артистки. Отсюда и название пластинки «B-Day». На этом альбоме вышли хиты «Irreplaceable» и «Deja Vu», а в делюкс-версию попал дуэт Шакира и «Beautiful Liar». Последняя на сегодня работа Бейонсе и Cowboy Carter увидела свет в марте 2024 года. Выдержанный в стиле кантри альбом собрал много положительных отзывов и выиграл альбом года на Грэмми в 2025 году. По слухам, следующая пластинка Бейонсе будет выдержана в рок-стиле. Певица уже давала на это несколько намеков. Однако ни название пластинки, ни даты ее выхода она пока не раскрыла. При этом Бейонсе уже экспериментировала с роком, выпустив в 2016 году дуэт с Джеком Уайтом «Don't Hurt Yourself». По итогам 2025 года артистка заняла первое место в списке самых успешных гастролеров года. За 32 концерта певица заработала $407 миллионов и обогнала даже Reunion Tour Oasis. Правда, Бейонсе удалось выиграть в основном из-за высоких цен на билеты, а в конце прошлого года она получила статус миллиардера. Бейонсе стала четвертой певицей с таким званием. В 2021 году миллиардером признали Риану, в 2023 Тейлор Свифт, в 2024 Селену Гомес.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус». «Роза Хутор» – национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и эко-проекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара – и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».
5: You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха в дневные часы плюс 27, плюс 29 градусов, вечером плюс 22. Завтра будет малооблачно и плюс 30 на термометре.
2: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
3: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
4: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о людях. 21-летний Джейкоб Алмендингер потратил свои сбережения на незабываемое приключение. Вместе со своим 80-летним дедушком Джеффом он поехал на чемпионат мира по футболу в Северной Америке. Как сообщается, Джейкоб живет в английском Норт-Ферибе. У него было около 10 тысяч фунтов стерлингов. Это примерно более 1 миллиона рублей, которые он копил с 16 лет на первоначальный взнос за дом. Именно дедушка привил ему любовь к футболу, поэтому при приближении чемпионата мира он решил распорядиться деньгами иначе. Англичанин документирует поездку и делится роликами в соцсетях. Вместе они уже посетили Нью-Йорк, Филадельфию, Атланту, Майами. Джейкоб с детства смотрит футбол с дедушкой, но они никогда не были на чемпионатах мира. Они болеют за свою сборную и клуб Халл Сити. По словам Алмендингера, футбол приобрел особое значение для них после смерти бабушки. В США 6 парашютистов из команды Nitro Circus со звездами экстремального спорта устроили званый ужин со стейками в свободном падении. Как сообщается, экстремалы выпрыгнули из самолета вместе с накрытым столом над горами Аризоны. Парашютисты в смокингах успели чокнуться бокалами, разрезали и попробовали стейки, закрепленные на столе, а затем раскрыли парашюты и успешно приземлились.

0: Скучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Когда кругосветные экспедиции стали почти привычным делом, самым отчаянным путешественникам захотелось выделиться. И тут в ход пошли самые неожиданные идеи. Например, преодолеть тысячи километров задом наперед. В августе 1930 года два энтузиаста Чарльз Крейгтон и Джеймс Харгис решили таким образом проехать из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и обратно. Их автомобиль Ford Model A Roadster 1929 года выпуска за 42 дня намотал более 11,5 тысяч километров и все это время ехал исключительно задним ходом. За такую выдумку приятели прозвали «Backup Boys» — «Парни задом наперед». Почти одновременно, в разгар Великой депрессии, оставшийся без работы житель Техаса Пленни Уинга тоже нашел необычный способ заявить о себе. Он отправился задом наперед в пешую кругосветку. Для этого он смастерил себе специальные очки с зеркалами заднего вида. 15 апреля 1931 года Уинга вышел из Санта-Моники, а спустя полтора года дошел до Стамбула, преодолев около 13 тысяч километров. В отличие от парней на Форде, именно Уинга попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, прошедший больше всех спиной вперед. Позже он издал книгу «Вокруг света назад», а уже в наше время вышла и его биография с символичным названием «Человек, который пошел назад. Поиски смысла в Великой депрессии американским мечтателям». Кому и зачем нужны такие рекорды, неизвестно. Но зато они отлично показывают. Даже в самые трудные времена люди не перестают мыслить нестандартно и искать новые приключения.
0: Нескучное путешествие.

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн и устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО.

0: круглосуточно ровно.
1: 6+. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Вернем

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58. Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха в вечерние часы составит плюс 23, плюс 25 градусов. Завтра будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду и плюс 30 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит договор. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло».

безупречный вкус в музыке. В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Хотите привлечь клиентов и превзойти конкурентов? Бизнес-премия «Я покупаю» объединяет сильных игроков из сфер недвижимости, здоровья, детского образования и отдыха. Мы формируем список участников, и вы должны быть там. Станьте частью проекта. Подробности на сайте «Бизнес-премия «Я покупаю». Возрастной ценз 16+. ООО «Интерсервис МС». Москва. УГРН 106-774-635-35-75.
2: Прием детского лора со скидкой 30%. Эндоскопия в подарок. Позаботьтесь о здоровье ребенка с максимальной выгодой. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
0: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Трафик на странице национального туристического портала Visit Norway о викингах и их эпохе за последние две недели вырос на 80% по сравнению с обычным уровнем. Статистика поисковых запросов Google также показывает резкий рост по таким словам, как «викинг» и «Норвей». Журналисты связывают всплеск интереса с выступлением сборной Норвегии на чемпионате мира по футболу и ее промо-компанией. Перед турниром Норвежская футбольная ассоциация представила фотопроект «The Vikings Are Coming». В нем игроки сборной предстали в образах викингов с традиционным оружием в меховых накидках и на фоне суровых пейзажей. Автором снимков выступил британский фотограф Дэвид Яроу. Федерации объясняли, что проект должен показать сборную как команду всей Норвегии, подчеркнуть связь национальной команды с историей страны. Тема викингов стала заметной частью образа Норвегии на самом турнире. Болельщики сборной устраивали на трибунах викингскую греблю, а нападающие Эрлинг Холланд после победы над Кот-д'Ивуаром надел традиционный шлем с рогами.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Морис Альберт. Композиция «Feelings», написанная в 1974 году бразильским автором песен и исполнителем Морисом Альбертом, стала самой успешной работой музыканта и его визитной карточкой. Тем не менее, именно эта песня принесла ему немало неприятностей. В 1981 году Альберт был обвинен в плагиате известным французским композитором Лулу Гасте, который утверждал, что бразилец практически полностью повторил мелодию его работы «Пуртуа». Суд признал Мориса виновным и обязал его выплатить Гасте 88% всех доходов, полученных после выхода песни «Feelings». Морис Альберт, «Feelings».

0: Реклама.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
3: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
6: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
5: Я доволен.
7: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
8: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
9: Только 2.
10: О, как раз еще и самоката привезли.
11: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обмен Оценивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь. Рядом.
3: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха в вечерние часы составит плюс 23, плюс 25 градусов. Завтра будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду и плюс 30 на термометрах.
2: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
3: Окошкина.
4: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Ростовской. В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Никол Пашинян заявила о настрое Армении на развитие отношений с Россией. Ереван также заинтересован в участии в ЕАЭС. Об этом премьер сказал на встрече с Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. По словам главы российского правительства, Москва рассчитывает, что армянский Кабмин обеспечит развитие взаимодействия двух стран в духе дружбы и добрососедства. Михаил Мишустин отметил, что Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Армении. В следующем году у россиян будет 247 рабочих дней и 118 выходных вместе с праздниками. Это следует из проекта производственного календаря, подготовленного Минтрудом. Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Кроме того, в ноябре россиян ждут 5-дневные выходные. В трех районах Ростова 6 июля ограничили водоснабжение из-за порывов на водопроводных сетях. Об этом в соцсетях сообщила региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная. Без воды остались жители Ленинского, Советского и Пролетарского районов. Специалисты ведут работы на аварийных участках. Восстановить водоснабжение планируют ориентировочно к 19 часам 7 июля. До конца суток 6 июля и в течение завтрашнего дня в 5 районах Дона действует чрезвычайная пожароопасность самого высокого класса. Об этом сообщает Рекуправление МЧС. Речь идет о Приазовье и юге Донского региона. Сотрудники службы настоятельно рекомендуют не разводить костры, внимательно обращаться с огнем, не бросать в лесу горящие спички и окурки, не выжигать сухую траву и камыш. Несмотря на нейросети и цифровые сервисы, молодые россияне по-прежнему используют ритуалы перед важными экзаменами. Как пишет афиша Daily со ссылкой на исследование, так поступает почти 6 из 10 участников опроса. При этом многие не считают такие привычки чем-то сверхъестественным. Скорее, они помогают успокоиться и справиться с волнением. Больше половины респондентов вспомнили хотя бы один случай, когда примета, как им показалось, действительно сработала. Появляются новые цифровые ритуалы. Самый популярный – загадать желание, заметив на часах одинаковые цифры, например, 11.11 или 22.22. Многие также сохраняют счастливые картинки, песни и видео или меняют заставку в телефоне перед экзаменом. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара составляет 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. В эти минуты, по данным Яндекс.Погоды, в Ростове плюс 29.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 3 балла оценивает вечерний трафик в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты. К этой минуте на улицах города местами затруднения. Самый плотный поток на Малиновского, Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой простоите около 15 минут. 10 минут потратите на Малиновского от проезда под железной дорогой до проспекта Стачки. 5 минут задержитесь на проспекте Королева от автоцентра до улицы Вавилова и на проспекте Сиверса от Красноармейской до Депутатской улицы. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет?
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
10: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
12: Окошкина!
13: Прием детского лора со скидкой 30%. Эндоскопия в подарок. Позаботьтесь о здоровье ребенка с максимальной выгодой. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы. За какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Автор оригинального «Основного инстинкта» Джо Эстерхас рассказал, чего ждать от новой версии знаменитого триллера. По его словам, в фильме появится не только героиня Кэтрин Трэмбл, ее играла Шэрон Стоун, но и ее дочь Джезебел. Других деталей Эстерхас не озвучил, ну а впервые о перезапуске стало известно в прошлом году. Этой весной Эстерхас заявлял, что над ребутом работает режиссер «Грозового перевала» Эмеральд Феннелл. Ее представители потом опровергли данную информацию. «Основной инстинкт» был снят Полом Верховеном и вышел в 1992 году. По сюжету следователь вступает в опасную связь с писательницей, подозреваемой в убийстве. Картина заработала $352 миллиона в мировом прокате и стала одним из главных представителей жанра эротический триллер. В 2006 году последовал сиквел, который позже критики разгромили. Хоррор «Обсессия» Кэрри Баркера официально преодолел отметку в $400 миллионов мировых кассовых сборов. Бюджет фильма составил $750 тысяч, поэтому такой результат делает картину одной из самых прибыльных в истории. Картина дебютировала на экранах в мае и рассказывала о скромном работнике музыкального магазина, который покупает волшебную палочку в надежде привлечь внимание своей коллеги. Желание сбывается, однако вскоре ситуация выходит из-под контроля и оборачивается кошмаром.

0: Придуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Как стать миллионером?
2: В 2025 году в прокат вышла остросюжетная драма режиссера Самира Оливереса «Как стать миллионером». В оригинале лента дословно называется «Самый удачливый человек в Америке». Фильм основан на реальных событиях из мира американского телевидения 80-х. Он рассказывает историю Майкла Ларсона, безработного из Огайо, который в 1984 году невероятным образом выиграл рекордные $110 237 в телеигре «Испытай свою удачу». Главную роль исполнил обладатель Эмми и Золотого глобуса Пол Уолтер Хаузер, а ведущего игры сыграл Уолтон Гоггинс. Сюжет картины сосредоточен на том, как Ларсон, казалось бы, обычный человек, сумел обойти систему и сорвать огромный куш благодаря наблюдательности и хитрости. Однако в реальности его победа была отнюдь не просто счастливым случаем. Ларсон заметил, что игровое табло, или, как оно называлось в шоу, «большая доска удачи», использует всего 5 предсказуемых световых паттернов. Запомнив их последовательность, Ларсон научился останавливать выбор на нужных квадратах, избегая неудач. Продюсеры передачи были шокированы, но вынуждены были признать победу, так как формально он не нарушил правил. Надо сказать, что в жизни Майкл Ларсон был далеко не симпатичным неудачником, каким его частично изображает фильм. С юности он занимался мелкими аферами, перепродавал школьникам задорого дешевые конфеты, открывал фиктивные банковские счета, чтобы получать бонусы, и даже умудрился оформить пособие по безработице, уволив себя от имени подставной фирмы. К 1984 году он уже трижды был арестован за мошенничество и кражу. После выигрыша он не изменился. Часть денег потратил на новые авантюры, а затем скрывался от налогов. В фильме же его образ смягчен. Сценаристы хоть и не скрывают его темного прошлого, но и не заостряют на нем внимание, позволяя зрителю воспринимать Ларсона как эксцентричного, но в целом безобидного мечтателя. История этого скандального выигрыша ранее легла в основу документальных фильмов и графического романа, а теперь, наконец, дождалась и художественной адаптации.
0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первые распродажи года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер «Теннет Т8» создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Теннет и на Теннет.ру. Цена на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
10: Ну?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
13: Лента. Поставщик шашлыка номер 1. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
14: Ленту!
15: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Мелкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско.
7: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
6: Я доволен.
8: Вернем

0: уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха в вечерние часы составит плюс 23, плюс 25 градусов. Завтра будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду и плюс 30 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
0: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: «Бию» — это красота твоего тела. «Бию» — это философия осознанного движения. «Бию» — это премиальная студия «Пилатеса». «Пилатес» на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бию».
8: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 6 часов вечера.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Владимир Путин и Дональд Трамп продолжат контакты в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Накануне лидеры провели телефонный разговор. По словам Пескова, он дал возможность Москве напрямую изложить Вашингтону свою позицию по ситуации вокруг Украины. Президенты также обсудили дальнейшие контакты по военно-политическим и экономическим вопросам. Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп может вновь связаться с Путиным после встречи с Владимиром Зеленским. Она должна состояться на саммите НАТО в Анкаре, куда американский президент прибудет завтра. Госдума может расширить перечень оснований для депортации мигрантов из России. В списке, например, неповиновение пограничникам и дискриминацию, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Изначально предполагалось увеличить число административных правонарушений, влекущих выдворение с 22 до 43 статей КоАП. Однако, с учетом поправок, перечень расширят до 45 статей. Это будет способствовать повышению общественной безопасности в нашей стране, добавил Володин. Его слова цитирует ТАСС. Сегодня на оперативном совещании в Донском правительстве поднималась тема обеспечения топливом аграриев, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Как рассказала замглавы региона по АПК Анна Касьяненко, уборочная компания на Дону набирает обороты. На сегодня обмолочено более 200 тысяч гектаров. Аграриями региона на уборочную компанию заготовлено около 85 тысяч тонн дизельного топлива и около 18 тысяч тонн бензина, отметил Юрий Слюсарь. Самые большие зарплаты в Ростове-на-Дону получают специалисты, работающие в сфере банковских и финансовых услуг. Об этом сообщает РИА Новости. Средняя номинальная зарплата в банковских и финансовых услугах в нашем городе 132 тысячи рублей в месяц при средней номинальной оплате труда в целом в 96 тысяч рублей. По уровню зарплат среди самых высокооплачиваемых направлений Ростовская область находится на 48-м месте в стране. Россияне все чаще отправляются в поездки вместе с домашними животными. Как сообщает телеканал 360.ru со ссылкой на Российский союз стериндустрии, сегодня питомцев готовы принять уже около четверти отелей в стране. Больше всего гостиниц, открытых для гостей с животными, работает в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Московской области. Чаще всего туристы приезжают с собаками, но случается, что в отелях также останавливаются с кошками и даже с птицами. Особенно востребованы такие поездки летом. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара составляет 77 рублей 23 копейки. Евро 88 рублей 3 копейки. В Ростове сейчас плюс 29. Ясно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 4 балла оценивает дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты. К этой минуте на улицах города местами затруднения. Самый крупный затор на Нансена-север от переезда на южную сторону улицы Нансена до управления ФСБ. Вы здесь простоите около 15 минут. 10 минут потратите на Ворошиловском проспекте от Лермонтовской улицы до Седова и на Малиновского Всесоюзной от 2 Краснодарской до Портовой. Также придется задержаться на Мадаяна от остановки Пятый роддом до Профсоюзной улицы. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
5: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 87 92. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Центр города. Панорамные окна. Дизайнерское лобби. Подземный паркинг. Бизнес-класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 863 320 0046.
9: ОСЗ «Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о здоровье. Готовые завтраки, в частности хлопья, содержат слишком много сахара и мало пользы, поэтому диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала полезную альтернативу такой пище. Так, для первого приема еды за день, по ее словам, следует выбирать продукты из цельного зерна. Цельнозерновая пшеница, овес с содержанием клетчатки не менее 3 граммов на порцию и коротким составом. Эксперт подчеркнула, что в идеале это должны быть не только злаки. Лучший способ готовить их с молоком, натуральным йогуртом или кефиром, и обязательно добавлять источник белка и жиров, орехи, семена льна или чиа, ложку арахисовой пасты. Кроме того, следует включить в рацион каши долгой варки, домашнюю гранолу, творог, яйца и цельнозерновые тосты. На солнце большинство скоропортящихся продуктов быстро становятся небезопасными. Высокая температура создает идеальные условия для бактерий. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина. В первую очередь лучше отказаться от заправленных салатов, особенно с морепродуктами и рыбой, а также от сосисок, вареной колбасы, йогуртов, творожков, мягких сыров и нарезанных фруктов или овощей. Осторожными лучше быть и с кондитерскими изделиями с кремом. Диетолог посоветовала не брать на пляж алкоголь, сладкие газировки, кофе и крепкий чай. Алкоголь и кофеин обезвоживают организм, а сладкие напитки не утоляют жажду. Безопасными вариантами для перекуса Соломатина назвала сухофрукты, орехи, сушки, галеты, целые овощи и фрукты с плотной кожурой.

Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Испания. Загородный отдых в Испании – это не просто времяпрепровождение на природе, а настоящий образ жизни, у которого есть немало поклонников. У многих испанцев, помимо городского жилья, есть еще и загородный дом, который по-испански называется «Каса Рурал». Расположены такие имения чаще всего на море или в паре сотен километров от города. Летом испанцы уезжают из душных квартир в свои загородные дома на месяц или просто на выходные, чтобы насладиться прохладой, свежим воздухом и красивой природой. Разумеется, домик обычно окружен небольшим садом, где будет обустроено все, что нужно для приятного времяпрепровождения. Бассейн, лужайка для барбекю и шезлонги. Вскапывать грядки в летнюю жару у испанцев обычно нет никакого желания. Хотя редкие энтузиасты-огородники находятся и там. Для них предусмотрена возможность взять грядки в аренду у города. Такие участки есть, например, в 20 километрах от Мадрида. И при желании можно туда заехать после работы и в удовольствие покопаться в земле. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.

0: на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха в вечерние часы составит плюс 23, плюс 25 градусов. Завтра будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду и плюс 30 на термометрах.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет?
3: Тогда включаю.
5: Let's go, dancing. Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Прием детского лора со скидкой 30%. Эндоскопия в подарок. Позаботьтесь о здоровье ребенка с максимальной выгодой. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противоположные показания. Необходима консультация специалиста.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
12: Окошкина.
13: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ОСФ Freehouse составит договор. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
1: В Ростове 7 часов вечера.
2: Новости.
3: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным прошел хорошо. Он также заявил, что Россия и Украина хотят завершить конфликт. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о телефонном разговоре Путина и Трампа. Беседа длилась почти полтора часа. По его словам, разговор двух лидеров был деловым и конструктивным. «Единая Россия» сдала в Центр избирком документы своих кандидатов в Госдуму 9-го созыва. Партия провела предвыборный съезд 28 июня. В федеральный список вошли 390 кандидатов. В общей федеральной части находится глава МИД России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, герой России Владислав Головин и Евгений Поддубный, а также детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Теперь ЦИК в течение 7 дней должен рассмотреть поступившие документы и принять решение о заверении списков, передает РИА Новости. В России в сентябре изменится порядок выдачи медсправок, пишет КП. Медицинские заключения смогут получать не только сами пациенты, но и их близкие родственники. При этом оформлять документы разрешат в произвольной форме, сообщили в Госдуме. Еще одно нововведение касается электронного документооборота. Для выдачи справок и заключений в цифровом формате больше не потребуется отдельное согласие пациента. Лифты на Ворошиловском мосту в Ростове-на-Дону получат новое остекление. Об этом можно судить по итогам тендера на сайте госзакупок. Заказчиком выступает городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Напомню, в июне этого года разбилось остекление лифтовой шахты. Элементы конструкции упали вниз с высоты. К счастью, людей в зоне падения обломков не оказалось, жертв и пострадавших не было. Нападающий Неймар заявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. Как сообщает Глоба, об этом футболист рассказал после вылета национальной команды в 1/8 финала чемпионата мира. В своем обращении бразилец также отметил, что в 2010 году он впервые вышел в форме сборной Бразилии именно на поле стадиона MetLife в Уэст-Реттерфорде, где спустя 16 лет его команда уступила в плей-офф Мундиаля. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара составляет 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. В Ростове сейчас плюс 28 и ясно по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 4 балла оценивает дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону этим вечером Яндекс.Карты. На улицах города местами затруднения. Плотный поток сейчас на проспекте 40-летия Победы. От остановки Молочной до улицы Вересаева простоите около 20 минут. 15 минут потратите также на проспекте 40-летия Победы от моста через железную дорогу до улицы Вересаева. На проспекте Соколова от Пушкинской до улицы Станиславского задержитесь на 10 минут и столько же времени потратите на Ворошиловском от Красноармейской до улицы Седова. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет?
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
11: Окошкина.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о туризме. Одна из туристических компаний из Краснодарского края ищет самого уставшего россиянина, чтобы подарить ему отдых в Сочи. Проверять кандидатов будут с помощью тестов. Им нужно ответить на вопросы о привычном ритме жизни и уровне повседневной нагрузки. Так важно, давно ли человек был в полноценном отпуске и имеет ли возможность отключаться от дел по выходным. Кандидатам предстоит рассказать, когда они в последний раз меняли обстановку и были на море. Инициатива возникла после наблюдений за тем, какой привычной для многих стала постоянная усталость. Полноценный отдых люди часто откладывают, сокращают или формально берут, но продолжают оставаться в рабочих процессах или включаться в задачи даже во время отпуска. По информации ВЦИОМ, 2/3 россиян устают еженедельно, а 4/10 практически ежедневно. При этом источник напряжения все чаще кроется не в физических нагрузках, а в психологически тяжелых ситуациях и нервах на работе. Экспертная комиссия изучит результаты тестирования и определит 3 самых усталых россиян. Они получат приглашение в Сочи. Часть времени победители проведут в горах, ну а другую – у моря.

0: реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+. «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: Композиция «Соле сьель де Пари» была написана для одноименного фильма Жюльена Дювивье. В картине показывается один день из жизни нескольких парижан, чьи судьбы в какой-то момент пересекаются. Песня стала необычайно популярной и получила мировую известность благодаря таким исполнителям, как Ив Монтан, Эдит Пиаф, Джульетта Греко, Жаклин Франсуа.
0: Ив Монтан. «Соле сьель де Пари».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха в вечерние часы составит плюс 23, плюс 25 градусов. Завтра будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду и плюс 30 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
6: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». До конца июля прием опытного флеболога и УЗИ вен всего 2500 рублей. Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Центр города, панорамные окна, дизайнерское лобби, подземный паркинг, бизнес-класс. Все это важно. Но сегодня есть преимущество, которое ценится особенно высоко. Возможность получить ключи в жилом комплексе «Регата» уже в этом году. Телефон 8 863 320 0046. ООО «СЗ Ростов-Домстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
10: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3552.
2: Окошкина.
3: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о здоровье. Чтобы выйти из состояния хронического стресса, необходимо научиться отказывать людям, утверждает психотерапевт Мэг Джозефсон. По словам эксперта, с одной стороны, умение угождать людям приводит, например, к повышению на работе. Человек, который на все соглашается, может регулярно получать похвалу, пояснила специалист. С другой стороны, такой человек забывает о собственных потребностях и на первое место ставит потребности других людей, то есть теряет себя, предупредила она. Чтобы избавиться от стресса, специалист призвала перестать беспокоиться о том, что думают окружающие, и прекратить говорить «да», когда хочется сказать «нет». Джозефсон также уточнила, что стремление к одобрению часто формируется в детстве. Если мы выросли в семье, где нам приходилось постоянно контролировать настроение родителей или быть начеку, мы усваиваем, что наша безопасность зависит от того, насколько мы счастливы для других и насколько счастливы другие благодаря нам, пояснила Джозефсон.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58. Радио «Монте-Карло». Монте-Карло.
3: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
0: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха в вечерние часы составит плюс 23, плюс 25 градусов. Завтра будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду и плюс 30 на термометрах.

Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
1: Монте-Карло Дайджест.
2: В этом выпуске поговорим о кино. Оператор Роберт Ричардсон в интервью изданию Deadline заявил, что Квентин Тарантино может приступить к съемкам своего 10-го и, как он сам много лет обещает, последнего фильма уже летом 2027 года. При этом оператор, работавший с Тарантино над 6 фильмами режиссера, подчеркнул, что никто, включая его самого, пока не знает, что именно это будет за история. Сейчас Тарантино сосредоточен на завершении пьесы, премьера которой должна пройти в Лондоне в 2027 году, и только после этого планирует вернуться к кино. Ридли Скотт назвал три проекта, которые хочет снять после «Созвездия пса». Главный приоритет постановщика – новая экранизация «Острова сокровищ» с Хью Джекманом, однако у фильма пока нет ни студии, ни подтвержденного финансирования. Скотт обещает более мрачную и сдержанную версию истории. Если этот проект запустить в производство не получится, режиссер переключится на военную драму по роману Джона Харрисона о сокрушительном поражении Шеффилдского полка в битве на Сомме в 1916 году. Следом сэр Скотт запланировал работу над вестерном о шайенах, суровой жизни на великих равнинах и холоде, который способен убить быстрее любого стрелка на Диком Западе. Последний на данный момент фильм режиссера sci-fi «Созвездие пса» выйдет в мировой прокат 28 августа.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2.
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
9: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
10: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000.
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
14: АО «Альфа-банк» 6+.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
15: Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.

0: Реклама.
1: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7.

0: Ritz. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. What a wonderful world.

Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Во время концертов Элвис иногда развлекался тем, что прямо по ходу выступления менял в песнях слова на какие-нибудь забавные фразы. На шоу 69-го года в Вегасе, исполняя композицию «Are you lonesome tonight?», вместо того, чтобы спеть «Do you gaze at your doorstep and picture me there?» «Ты смотришь на свою дверь и представляешь там меня?», маэстро выдал «Do you gaze at your bald head and wish you had hair?» «Ты смотришь на свою лысину и представляешь там волосы?» Секунды позже Пресли увидел в зале абсолютно лысого мужчину. Певец не удержался и залился смехом, чем очень порадовал аудиторию. Почти 15 лет спустя версия «Are You Lonesome Tonight» со смехом Элвиса была издана синглом в Великобритании.
0: Элвис Пресли. «Are You Lonesome Tonight»

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Радио Монте-Карло.

0: радіо «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM. Shine bright like a diamond.